0: Наши треки.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, от сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, от сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, от сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, от сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, от сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
2: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, от сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.

0: Реклама.
1: Воспоминания – это билет в один конец.
2: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
3: Пацаны, химера!
2: А у тебя за спиной все человечество.
1: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 20-35-45.
4: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, от сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.
2: Реклама.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.
6: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, от сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Наши песни –

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, от сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.
2: Реклама. Белавтономия поздравляет с Днем машиностроителя. Вы создаете технологии, которые двигают мир вперед. А мы помогаем этому движению продолжаться уже на дорогах. Желаем точности в работе, мощности в планах и уверенности в каждом километре. Белавтономия. Выбирайте автомобиль, который движется вместе с вами. Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слухай наших.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, от сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Станция Дубица – самая маленькая станция на железной дороге Брестской области и единственная, включенная в список историко-культурных ценностей Беларуси. Этот статус здание получило в 2016 году. Станция Дубица хоть и небольшая, но одна из самых знаменитых в Брестской области. Расположена в окружении дубов на пограничной полосе, в 50 метрах от станции река, за ней Польша. История станции начинается в конце 19 века. Считается, что здание железнодорожной станции Дубица было построено в 1897 году к десятилетнему юбилею открытия железнодорожной линии Брест-Хелм. Решение о постройке этой линии с шестью станциями Брест-Литовск, Кодинь, Дубица, Домачево, Владава, Хелм было утверждено в ноябре 1884 года, а движение по ней началось в июле 1887. В начале 20 века от Брест-Литовска на Хелм ходило два поезда. Почтово-товарно-пассажирский номер 3, отправлявшийся из Брест-Литовской, и смешанный номер 39. Протяженность пути составляла 113 километров. Почему станцию Дубица поставили именно в этом месте, доподлинно неизвестно. Возможно, из-за находящихся неподалеку моста Бродов через реку Буг и Свято-Ануфриевского Яблочинского монастыря, расположенного на его левом берегу. Здание станции Дубица, построенное в царский период 19 века, чудом уцелело в годы Великой Отечественной войны. Во время боевых действий оно получило незначительное повреждение и в 1944 году было восстановлено. Старинное здание вокзала привлекает внимание своеобразным архитектурным стилем. Фундамент уходит на 3 метра вглубь, а стены уникальные со знаком качества. Если присмотреться, здесь повсюду следы пальцев рук мастеров, которые изготавливали кирпич. Интересный факт, что буквально сразу за зданием вокзала проходит контрольно-следовая полоса с колючей проволокой и современной сигнализацией. На этом месте немцы долго не могли прорвать оборону советских пограничников. В годы войны тут была комендатура, в первые дни уничтоженная прямым попаданием бомбы. С начала 2000-х годов станция Дубица стала настоящей площадкой для кинематографа. Чаще всего здесь снимают сцены для военно-исторических картин. В этом месте были сняты эпизоды многих фильмов о Великой Отечественной войне, таких как «Брестская крепость», «Курсанты», «Снайпер 2», «Тунгус», «Роль», «Сага о хантах», «Охота на гауляйтера», «Прерванные воспоминания». Здесь побывали многие знаменитости. Их автографы работники Дубицы бережно хранят в специальном альбоме. За 120 лет станция почти не изменилась внешне. Пули оставили только отметины на красном кирпиче. Работа здесь не останавливалась даже во время войны. История станции продолжается, и она является привлекательной не только для журналистов и киношников, но и для туристов.
0: Брест аудиогид. Поехали!

0: Реклама.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
2: Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наша музыка.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Погода. По информации Брест-Облгидромет, от сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.
2: Реклама.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши песни.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Министерства промышленности и машиностроительного комплекса с профессиональным праздником. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что День машиностроителя объединяет людей, чей труд является основой для развития экономики страны. За годы независимости отечественное машиностроение прошло непростой путь становления. Сегодня оно выступает мощным двигателем прогресса, обеспечивающим надежную и эффективную работу таких отраслей экономики, как сельское и лесное хозяйство, транспорт, связь и строительство. В условиях серьезной конкуренции коллективы предприятий демонстрируют высокий профессионализм, осваивая новые виды продукции, углубляя межгосударственную кооперацию и усиливая технологический суверенитет республики, говорится в поздравлении. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана и весь туркменский народ с Днем независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства убежден, что Беларусь и Туркменистан совместными усилиями смогут задействовать потенциал двустороннего сотрудничества и вывесят его на качественно новый уровень.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Беловежской пуще прошла диалоговая площадка о брендинге территорий и маркетинге с участием предприятий Брестской области. Это часть конференции «Зубр-2026. От возрождения вида к бренду территории» и «Зубрфеста». Собрались эксперты, представители 4 предприятий, студенты 3 вузов – Брестского госуниверситета имени Пушкина, Белорусского государственного университета иностранных языков и Полесского государственного университета. Молодежь подготовила рекламные тексты, упаковку и концепции продвижения для местных продукции, сувениров, пряников, мясных и сырных товаров. Студенты получили опыт предприятия, новые идеи. Более 160 военнослужащих 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады совершили прыжки с парашютами самолета АН-2. Для 59 военнослужащих прыжок стал первым. Перед вылетом они прошли предпрыжковую подготовку, инструктаж и проверку снаряжения. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brest.fm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
5: «Белавтономия» поздравляет с Днем машиностроителя. Вы создаете технологии, которые двигают мир вперед. А мы помогаем этому движению продолжаться уже на дорогах. Желаем точности в работе, мощности в планах и уверенности в каждом километре. «Белавтономия». Выбирайте автомобиль, который движется вместе с вами.
6: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Фестиваль «Зубрфест» в 2027 году сделают еще более масштабным. Об этом сообщил председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик. В Национальном парке Беловежская пуща 25 и 26 сентября проходил «Зубрфест». Руководитель области дал высокую оценку мероприятию и рассказал, что идея проведения фестиваля возникла всего несколько месяцев назад. Он отметил, что основная цель феста – проведение международной научно-практической конференции, которая прошла с успехом. По словам Петра Пархомчика, уже сейчас есть идеи, которые помогут сделать следующий фестиваль еще более масштабным. Однозначно срок немного сместим, чтобы погода была более устойчивая. Мы проанализируем все, постараемся учесть замечания, чтобы в следующем году сделать фестиваль еще лучше, подчеркнул он. Глава области сказал, что созданная инфраструктура будет использоваться и после завершения фестиваля. В Министерстве по налогам и сборам напомнили об уплате единого имущественного платежа до 16 ноября, сообщает Белта. С 2024 года в Беларуси объединили налог на недвижимость, земельные и транспортные налоги в один платеж. Все вместе за квартиру, дачу и машину. Налоговая сама все посчитает и пришлет извещение, отметили в Министерстве по налогам и сборам. До 16 ноября 2026 года нужно уплатить единый имущественный платеж за 2025 год. Это можно сделать через ЕРИП на почте или в банке, а также через личный кабинет на сайте налог.gov.by. Если извещение не пришло, зайдите в личный кабинет плательщика и сформируйте его самостоятельно или обратитесь в налоговую, добавили в Министерстве по налогам и сборам.
0: Новости.
1: К другим событиям. Театр кукол имени Сергея Образцова приедет с большими гастролями в Брест. Гастроли Российского театра состоятся с 3 по 6 октября на сцене Брестского театра кукол. В гастрольную афишу коллектива вошли шедевры кукольного искусства, необыкновенный концерт «Волшебная лампа Аладдина», «Старый сеньор» и... И в завершении информация от партнеров. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я-бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка «Конте», «Матиоли», «Персона» и «Альфа». Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн-участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by, «Я-бренд 5» и в Instagram «TouchLife». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 17,22. В Барановичах ночью 4,6, днем 17,19. В Пинске ночью 6,8, днем 18,20. В Бресте ночью 7,9, днем 20,22.
2: Реклама. Авто выбирай на Бутик Автобай.
3: Авто продавай на Бутик Автобай.
2: Авто меняй на Бутик Автобай.
3: Авто покупай на Бутик Автобай.
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
5: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
6: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375 29 130 22 55.
7: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
8: Белавтономия поздравляет с Днем машиностроителя. Вы создаете технологии, которые двигают мир вперед. А мы помогаем этому движению продолжаться уже на дорогах. Желаем точности в работе, мощности в планах и уверенности в каждом километре. Белавтономия. Выбирайте автомобиль, который движется вместе с вами.
9: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
10: Слушай наших.

0: Мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
2: Воспоминания – это билет в один конец.
3: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
4: Пацаны, химера!
3: А у тебя за спиной все человечество.
2: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
5: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Руководство Брестской области поздравило машиностроителей с профессиональным праздником. Машиностроение традиционно является ключевым драйвером индустриального развития Брестской области и прочным фундаментом экономической стабильности и технологического суверенитета нашей страны. Флагманы и специализированные предприятия нашего региона ежедневно демонстрируют высокий потенциал, выпуская конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию, которая пользуется заслуженным признанием как в Республике Беларусь, так и далеко за ее пределами, отмечается в поздравлении. В Бресте на базе пожарной аварийно-спасательной части номер 4 Брестского ГУЧС прошло первенство города по подъему по штурмовой лестнице в окно второго и третьего этажа учебной башни среди юношей и девушек. Участниками первенства стали учащиеся средних школ, в том числе и юные спасатели из классов профессиональной направленности МЧС, городских школ номер 16 и 26. По итогам нелегкой борьбы золото завоевала команда средней школы номер 27 Бреста имени Героя Советского Союза Барсукова. На втором месте ребята из средней школы номер 26 города Бреста. Третье место заняла команда средней школы номер 8 города Бреста имени Героя Беларуси Владимира Корвата.
0: Новости.
1: К другим событиям. Сегодня православные верующие отмечают один из великих 12 праздников – Воздвижение Креста Господня. Этот праздник установлен в память обретения креста, на котором был распят Иисус Христос. По уставу Воздвижения установлен однодневный пост – память крестных страданий Христа. В храмах совершается чин Воздвижения, крест осеняет верующих. Поется кандак, и все совершают поклонение. В народе в этот день принято было собирать различные лекарственные растения, которые считались обладающими особой целебной силой – например, васильками, гвоздикой, базиликом и чабром на праздник украшали распятие, а потом лечили различные болезни. И в завершении информация от партнеров. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я-бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка «Конте», «Матиоли», «Персона» и «Альфа». Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн-участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by, «Я-бренд 5» и в Instagram «TouchLife». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 17,22. В Барановичах ночью 4,6, днем 17,19. В Пинске ночью 6,8, днем 18,20. В Бресте ночью 7,9, днем 20,22.

сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: «Белавтономия» поздравляет с Днем машиностроителя. Вы создаете технологии, которые двигают мир вперед. А мы помогаем этому движению продолжаться уже на дорогах. Желаем точности в работе, мощности в планах и уверенности в каждом километре. «Белавтономия». Выбирайте автомобиль, который движется вместе с вами.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске: акустика в каждый дом, PlayStation готовится к пенсии, а также старт продаж Steam-машин. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Компания Bose представила стильную систему домашнего аудио. Комплект состоит из колонки, сабвуфера и саундбара, которые можно использовать по отдельности. А так как Bose теперь предлагает передавать звук через Google Cast или Apple AirPlay, то к системе можно прицепить вообще любые дополнительные динамики. Видимо, на такое решение пошли после косяка Sonos фирменным приложением. Устройство также использует фирменную технологию Direct Reflecting для пространственного звука. Bose Lifestyle Ultra Soundbar располагает одним центральным, двумя высотными и четырьмя фронтальными динамиками, а также парой фирменных драйверов, готовых к контенту в Dolby Atmos. Жаль, что никаких характеристик своих новинок Bose не приводит, апеллируя лишь названием технологии. Вся система представлена в черном и белом цветах, а колонку можно докупить еще и в песочном.
0: Точка сборки.
1: Компания Activision подтвердила, что больше не планирует выпускать колду на консолях прошлого поколения. Грядущая Modern Warfare 4, именно такое название пророчит новой колде, станет первой частью серии со времен Ghost, в которую нельзя будет сыграть на PlayStation 4. Жизненный цикл одной из самых популярных в народе консолей подходит к концу. Помимо сторонних разработчиков, про четвертую плойку постепенно забывает и сама Sony. Кайфануть от недавно вышедших Ghost of Yotei и Saros, а также грядущие Росомахи можно только на PlayStation 5. Ее совокупные продажи как раз перевалили за 92 миллиона консолей и на волосок обошли продажи PS4 за тот же отрезок времени.
0: Точка сборки.
1: Valve провезла через американскую таможню крупную партию устройств весом 50 тонн, задекларировав содержимое контейнера как игровые консоли. Либо Valve наконец-то возобновила поставки Steam Deck, либо внутри долгожданная Steam-машина. При условии, что Steam-машин вместе с контроллером и коробкой весит чуть больше 3 кг. Внутри контейнера находится примерно 16 500 консолей. Партия, мягко скажем, небольшая. Не так давно стартовали предзаказы Steam контроллер. Геймеры и перекупы смели геймпад с прилавков менее чем за полчаса. Если Valve не нарастит запасы Steam машин в ближайшее время, ее будет ждать такой же моментальный солдаут. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся.
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 17,22. В Барановичах ночью 4,6, днем 17,19. В Пинске ночью 6,8, днем 18,20. В Бресте ночью 7,9, днем 20,22.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
5: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните плюс 375-29-608-45-45.
6: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
7: Рассрочка до 6 месяцев.
6: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
9: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
10: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
11: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
10: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
12: Наши песни.

0: Реклама.
1: Срочная новость. Калинковический мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Открытое акционерное общество «Брестмаш» – один из флагманов машиностроения Брестской области. Завод выпускает оборудование для пищепрома, комплектующие для плит, запчасти к автомобилям и развивает собственное автопроизводство. История предприятия началась в 70-х, а свое нынешнее имя завод носит с 2005-го. Позже он вошел в холдинг «Белавтомаз», собрал первый автомобиль под брендом «МАЗ», освоил собственную модель, а затем школьный автобус и транспорт для людей с инвалидностью. Сегодня «Брестмаш» выпускает детали для МАЗ, комплектующие для «Гефест-техника» и «Брестгазаппарат», а также насосы для молочной продукции. Завод участвует в госпрограмме по обеспечению учреждений автотранспортом. Среди ключевых достижений предприятия – участие в программе развития регионов, позволившее открыть новое производственное направление – участок по изготовлению силиконовых патрубков. Изначально мы удовлетворяли запросы основных флагманов отечественного машиностроения, но сегодня ведем работу по поставки патрубков на ГАЗ «Петербургский тракторный завод» и другие предприятия. В этом году освоен новый вид продукции – силиконовые профили, рассказал директор открытого акционерного общества «Брестмаш» Иван Ганчец. Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Дата была закреплена в 1979 году, что стало отправной точкой для формирования современных стандартов международного туризма. Сегодня праздник служит важной площадкой для обсуждения вопросов устойчивого развития, цифровизации отрасли и укрепления культурных связей между странами. В Беларуси этот день традиционно сопровождается запуском новых экскурсионных маршрутов, проведением тематических выставок и поощрением специалистов, вносящих вклад в развитие туристического потенциала страны.
0: Новости.
1: К другим событиям. Сегодня в Полесском драматическом театре премьера. Зрителей ждет спектакль «Дети понедельника». Динамичная комедия о положении с ярким итальянским колоритом. Бесконечный круговорот обманов, случайности маскировок. Запутавшись в собственной лжи, взрослые и серьезные люди начинают вести себя как беспомощные дети, пока ситуация не выходит из-под контроля окончательно. Начало спектакля 18 часов. И в завершении информация от партнеров. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я-бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка «Конте», «Матиоли», «Персона» и «Альфа». Спикеры-практики, которые расскажут, как влюбить клиента в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн-участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by, «Я-бренд 5» и в Instagram «TouchLife». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 17,22. В Барановичах ночью 4,6, днем 17,19. В Пинске ночью 6,8, днем 18,20. В Бресте ночью 7,9, днем 20,22.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 17,22. В Барановичах ночью 4,6, днем 17,19. В Пинске ночью 6,8, днем 18,20. В Бресте ночью 7,9, днем 20,22.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: «Белавтономия» поздравляет с Днем машиностроителя. Вы создаете технологии, которые двигают мир вперед. А мы помогаем этому движению продолжаться уже на дорогах. Желаем точности в работе, мощности в планах и уверенности в каждом километре. «Белавтономия». Выбирайте автомобиль, который движется вместе с вами.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
4: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский, города Бреста, отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. На кольцевом пересечении Берестейского и Варшавского шоссе в Бресте планируется возведение стелы высотой 50 метров. Проект вынесен на общественное обсуждение, которое пройдет с 28 сентября по 12 октября. Председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский отметил, что основная цель – понять, насколько он органично вписывается в архитектурное пространство. Мы понимаем, что въездные ворота в Брест со стороны границы давно нуждаются в благоустройстве. Сейчас завершается строительство магистрали по улице Ковельской и Варшавскому шоссе. Активно развивается застройка. И важно привести в порядок и само кольцо. Архитекторами предложен вариант монумента, который должен достойно представлять нашу страну и город. По замыслу архитекторов, стела станет ярким символом Бреста. Конструкция будет увенчана государственным флагом, оснащена круговым LED-экраном диаметром около 14 метров и архитектурной подсветкой. Экран позволит транслировать социально значимую информацию, приветственные сообщения и символику города. Выставку «Земля бессмертия» открыли в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» к его 55-летию. Об этом сообщили в учреждении культуры. В основу выставки вошли материалы из фондов мемориального комплекса. Экспозиция состоит из 5 планшетов, портретов защитников Брестской крепости, документов и книг, рассказывающих о героической обороне в июне-июле 1941 года, о трагедии начала Великой Отечественной войны через судьбы военнослужащих и членов их семей. Отражена роль писателя Сергея Смирнова в исследовании темы обороны цитадели. Представлены документы, которые свидетельствуют о сложном процессе отбора проектов мемориала его авторах. Увидеть выставку «Земля бессмертия» можно до 9 ноября.
0: Новости.
2: К другим событиям. Смертельный наезд совершил водитель «Мерседес» на пешехода из Давидгородка. На Брещине 63-летний житель Давидгородка вел в руках электровелосипед, двигался в попутном направлении по краю проезжей части справа при наличии пешеходной дорожки слева. В результате водитель грузовика «Мерседес» совершил на него смертельный наезд. Завтра с 10 до 12 часов первый заместитель начальника Главного управления юстиции Брестского облсполкома Яна Фаатовна Сельмашук проведет прямую телефонную линию по вопросам деятельности ЗАГС. Получить ответы на интересующие вопросы можно по телефону 30-16-03. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 17,22. В Барановичах ночью 4,6, днем 17,19. В Пинске ночью 6,8, днем 18,20. В Бресте ночью 7,9, днем 20,22.

0: радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
2: Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: за фейками.
1: В соцсетях бурно обсуждают новость из Поднебесной. Дескать, в Китае вышел закон, запрещающий въезд в страну бородатым туристам. Информация, мягко говоря, не соответствует действительности. На самом деле подобные правила существуют лишь в одном автономном районе – Синьцзян-Уйгурском. С 2017 года там действительно введены ограничения на ношение длинной бороды и полностью закрытой одежды. Это местные меры по противодействию экстремизму. Все остальные районы страны не имеют ничего против туристов с густой растительностью на лице. С вами Лена Дамиева и охота за фейками. Свежие или с бородой, они одинаково опасны. С горячим приветом из холодной Норвегии. Мошенники предлагают белорусам фейковые вакансии на нефтяных платформах. Зарплата от 7 до 12 тысяч евро в месяц. Проживание в каютах, трехразовое питание, перелет за счет нанимателя. Знание языка и наличие профильного опыта не обязательно. Представляете, оказывается, солидные зарубежные компании теперь бурильщиков, механиков, электриков и сварщиков прямо с улицы набирают без соответствующей квалификации и наличия международных морских сертификатов. Главное – завести криптокошелек, пополнить его, доказав свою платежеспособность, и исправно перечислять деньги. Сначала якобы за оформление рабочей визы, потом за страховку и, наконец, госпошлина и налог на глупость. У вас точно ничего не осталось? Ах да, вы же безработный. Но это ненадолго. Ждите, высылаем документы. И ведь ждут. Ждут, не проверив работодателя и саму вакансию. А если бы не поленились потратить 5 минут на поиск нужной информации, то узнали бы, что реальные компании не берут предоплату за оформление документов и трудоустройства. Так зарабатывают исключительно аферисты. И не только Норвегия. Сентябрь, похоже, становится для пенсионеров месяцем испытания на прочность. От стандартной схемы перерасчета пенсии аферисты плавно перешли к праздничным обещаниям. В преддверии Дня пожилого человека они старательно обзванивают бабушек и дедушек, чтобы сообщить о липовом приеме заявлений для оформления разовой выплаты. И, как бы, между прочим, предлагается заодно и компенсацию за неиспользованные путевки оформить. Ведь вы дальше собственного огорода никуда летом не выезжали. Ну, вот, значит, полагается. А, впервые о подобном слышите? Потому что раньше вам недобросовестные сотрудники фонда соцзащиты попадались. Дескать, упустили, не объяснили, но сейчас мы все исправим. Назовите номер банковской карты, защитный код на обратной стороне и код из СМС. Каждый раз, когда я рассказываю о новом способе обмана наших родителей, я надеюсь, что меня услышат представители более молодого поколения. И как любящие дети и внуки найдут время пообщаться и в сотый раз терпеливо предупредить об уловках мошенников. Наблюдая, как вокруг то один, то второй чихает, кашляет и не расстается с платочком, понимаешь, ну все, сезон осенних простуд стартовал. А болеть вам не хочется, некогда, да и просто нельзя. И тут сообщение якобы из поликлиники. Приглашают на прививку. Предлагают записаться без очереди и даже забронировать импортную вакцину. Мол, переходи по ссылке, регистрируйся и будь здоров. Я, конечно, не Минздрав, но тоже хочу предупредить. Мошенники используют поддельные сайты и обещают несуществующие медицинские услуги в обмен на личные данные. Таким образом, они получают персональную информацию, а вы – финансовые проблемы и плохое самочувствие. С вами была Елена Дамиева. К сожалению, прививку от легковерности ученые еще не придумали, но вы можете сами защитить себя и близких от необдуманных поступков.
0: За фейками.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 17,22. В Барановичах ночью 4,6, днем 17,19. В Пинске ночью 6,8, днем 18,20. В Бресте ночью 7,9, днем 20,22.
2: Реклама.
3: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
4: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
3: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
5: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

было три важных слова, одна, что я оставлен.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Музей в агрогородке Тамашовка – единственный в Республике Беларусь музей космонавтики. Он был основан 4 ноября 1978 года. Композиция музея показывает этапы изучения Вселенной, освоения космического пространства, рассказывает о жизни и подвигах первого белорусского космонавта Петра Ильича Климука. Музей состоит из трех залов – исторический, экспозиционный, биографический. Первый зал – это коридор, который имитирует вид прохода с ракеты на станцию. На стенах вы можете увидеть художественные роспись в виде созвездий. На них висят портреты белорусских летчиков, героев Советского Союза. На другой стене история познания Вселенной в картинках и изображения летательных аппаратов. Здесь же висят портреты людей, которые приняли непосредственное участие в развитии космонавтики и ракетостроения. Циолковский, Тихомиров, Глушко, Цандер, Кондратюк, Королев. В центре второго экспозиционного зала находится макет ракеты-носителя «Союз», который символизирует путь человека к звездам. Также можно увидеть витражи, которые рассказывают о выходе Леонова в космос, полномасштабный проект первого спутника Земли «Спутник-1», запущенного в СССР 4 октября 1957 года, миниатюру современного спутника «Ресурс-F1» в размере 1 к 10, теплозащитный костюм и многое другое. Отдельное место в экспозиции отведено условиям быта космонавтов. Здесь представлены пищевые рационы с борта МКС, элементы одежды и экипировки космонавтов, оборудование, используемое в процессе подготовки. Третий – биографический зал, посвященный детству и юности Петра Климука и его полетам, поскольку деревня Комаровка, расположенная неподалеку, является малой родиной знаменитого белорусского космонавта. Здесь можно увидеть предметы интерьера из родительского дома космонавта, вещи, сделанные его руками, школьную парту, классный журнал и многое другое. Также в этой части музея представлены экспонаты, связанные с полетами космонавта. Амортизационное кресло «Казбек», гидрокостюм, питьевой бачок, звездные карты и многое другое.
0: Брест аудиогид. Поехали!
2: Реклама. Белавтономия поздравляет с Днем машиностроителя. Вы создаете технологии, которые двигают мир вперед. А мы помогаем этому движению продолжаться уже на дорогах. Желаем точности в работе, мощности в планах и уверенности в каждом километре. Белавтономия. Выбирайте автомобиль, который движется вместе с вами.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 17,22. В Барановичах ночью 4,6, днем 17,19. В Пинске ночью 6,8, днем 18,20. В Бресте ночью 7,9, днем 20,22.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните плюс 375 29 608 45 45.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Белавтономия поздравляет с Днем машиностроителя. Вы создаете технологии, которые двигают мир вперед. А мы помогаем этому движению продолжаться уже на дорогах. Желаем точности в работе, мощности в планах и уверенности в каждом километре. Белавтономия. Выбирайте автомобиль, который движется вместе с вами.
4: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375 29 130 22 55.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 17,22. В Барановичах ночью 4,6, днем 17,19. В Пинске ночью 6,8, днем 18,20. В Бресте ночью 7,9, днем 20,22.

0: Реклама.
1: Воспоминания – это билет в один конец.
2: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
3: Пацаны, химера!
2: А у тебя за спиной все человечество.
1: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 20 35 45.
4: Наша музыка.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске: акустика в каждый дом, PlayStation готовится к пенсии, а также старт продаж Steam-машин. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Компания Bose представила стильную систему домашнего аудио. Комплект состоит из колонки, сабвуфера и саундбара, которые можно использовать по отдельности. А так как Bose теперь предлагает передавать звук через Google Cast или Apple AirPlay, то к системе можно прицепить вообще любые дополнительные динамики. Видимо, на такое решение пошли после косяка Sonos фирменным приложением. Устройство также использует фирменную технологию Direct Reflecting для пространственного звука. Bose Lifestyle Ultra Soundbar располагает одним центральным, двумя высотными и четырьмя фронтальными динамиками, а также парой фирменных драйверов, готовых к контенту в Dolby Atmos. Жаль, что никаких характеристик своих новинок Bose не приводит, апеллируя лишь названием технологии. Вся система представлена в черном и белом цветах, а колонку можно докупить еще и в песочном.
0: Точка сборки.
1: Компания Activision подтвердила, что больше не планирует выпускать колду на консолях прошлого поколения. Грядущая Modern Warfare 4, именно такое название пророчит новой колде, станет первой частью серии со времен Ghost, в которую нельзя будет сыграть на PlayStation 4. Жизненный цикл одной из самых популярных в народе консолей подходит к концу. Помимо сторонних разработчиков, про четвертую плойку постепенно забывает и сама Sony. Кайфануть от недавно вышедших Ghost of Yotei и Saros, а также грядущие Росомахи можно только на PlayStation 5. Ее совокупные продажи как раз перевалили за 92 миллиона консолей и на волосок обошли продажи PS4 за тот же отрезок времени.
0: Точка сборки.
1: Valve провезла через американскую таможню крупную партию устройств весом 50 тонн, задекларировав содержимое контейнера как игровые консоли. Либо Valve наконец-то возобновила поставки Steam Deck, либо внутри долгожданная Steam-машина. При условии, что Steam-машин вместе с контроллером и коробкой весит чуть больше 3 кг. Внутри контейнера находится примерно 16,5 тысяч консолей. Партия, мягко скажем, небольшая. Не так давно стартовали предзаказы Steam Controller. Геймеры и перекупы смели геймпад с прилавков менее чем за полчаса. Если Valve не нарастит запасы Steam машин в ближайшее время, ее будет ждать такой же моментальный солдаут. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся.
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 17,22. В Барановичах ночью 4,6, днем 17,19. В Пинске ночью 6,8, днем 18,20. В Бресте ночью 7,9, днем 20,22.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
7: Белавтономия поздравляет с Днем машиностроителя. Вы создаете технологии, которые двигают мир вперед. А мы помогаем этому движению продолжаться уже на дорогах. Желаем точности в работе, мощности в планах и уверенности в каждом километре. Белавтономия. Выбирайте автомобиль, который движется вместе с вами.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 17,22. В Барановичах ночью 4,6, днем 17,19. В Пинске ночью 6,8, днем 18,20. В Бресте ночью 7,9, днем 20,22.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
2: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
5: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 17,22. В Барановичах ночью 4,6, днем 17,19. В Пинске ночью 6,8, днем 18,20. В Бресте ночью 7,9, днем 20,22.
2: Реклама.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 17,22. В Барановичах ночью 4,6, днем 17,19. В Пинске ночью 6,8, днем 18,20. В Бресте ночью 7,9, днем 20,22.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 17,22. В Барановичах ночью 4,6, днем 17,19. В Пинске ночью 6,8, днем 18,20. В Бресте ночью 7,9, днем 20,22.
0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 17,22. В Барановичах ночью 4,6, днем 17,19. В Пинске ночью 6,8, днем 18,20. В Бресте ночью 7,9, днем 20,22.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 17,22. В Барановичах ночью 4,6, днем 17,19. В Пинске ночью 6,8, днем 18,20. В Бресте ночью 7,9, днем 20,22.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 17,22. В Барановичах ночью 4,6, днем 17,19. В Пинске ночью 6,8, днем 18,20. В Бресте ночью 7,9, днем 20,22.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 17,22. В Барановичах ночью 4,6, днем 17,19. В Пинске ночью 6,8, днем 18,20. В Бресте ночью 7,9, днем 20,22.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Знай наших.

Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 17,22. В Барановичах ночью 4,6, днем 17,19. В Пинске ночью 6,8, днем 18,20. В Бресте ночью 7,9, днем 20,22.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест.
1: Будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 17,22. В Барановичах ночью 4,6, днем 17,19. В Пинске ночью 6,8, днем 18,20. В Бресте ночью 7,9, днем 20,22.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 17,22. В Барановичах ночью 4,6, днем 17,19. В Пинске ночью 6,8, днем 18,20. В Бресте ночью 7,9, днем 20,22.

радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 17,22. В Барановичах ночью 4,6, днем 17,19. В Пинске ночью 6,8, днем 18,20. В Бресте ночью 7,9, днем 20,22.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22.
0: Наша музыка.

0: Наши треки.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22.